0: Миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всевышний мир и спасение душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Мире всего мира, благостояние Святой Божией Церкви и соединение всех Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме, семя с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохраниме стране нашей, властях и воинстве, и я Господу, помолимся.
1: Господи,
0: о святей обители сей граде сем, всяком граде, стране веру живущих не Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и времени, мирных Господу помолимся.
1: Господи,
0: о плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу

0: Давайте миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагославенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: яко Твоя держава,

0: мудрость.
1: Премудрости Соломоновы чтение.
0: Вон мимо.
1: Праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука, ни пшева, ни бывшего, че всех безумных умрете, и вменися озлобление исход их. И еже от нас шествие сокрушение, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим аще и муку приимут, упование их бессмертие исполнено, и в маре наказание бывшее великими благодетельствования будут, яко Бог искусия и обрети их достойны себе, яко злато в горнире искуси их, и яко всеплодие жертвенное приятья, и во время посещения их воссияют и, яко искры по стебрю потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеющиеся на не разумеют истину, и верние в любви пребудут ему, яко благодать и милость преподобных Его, и посещение воизбранных Его.
0: Премудрость.
1: Премудрости Соломоновы чтение.
0: Вон мем.
1: Праведницы вовеки живут, и в Господе мзда их, и попечение их у Вышнего. Сего ради приму царствие благорепия и венец доброты от руки Господней. За недесницею покрыет я, и мышцею защитит их. Примет все оружие рвение свое, и вооружит тварь вместе врагом. Обречется в броня правды, и возложит шлем суд нелицемерен. Примет щит непобедимый преподобие, поострит же напрасный гнев в оружие, споборет же с ним мирно безумная, пойдут праволучные стрелы молниины, и яко от благокругла лука облаков на намерение полетят, и от каменометной ярости исполн падут грады, и вознеготует на них вода морская, реки же потопят я нагло. Сопротив станет им дух силы, и яко вихрь развеет их, и опустошит всю землю беззаконие, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите, оба царие, и разумейте, навыкните судьи концев земли, внушите держащие множество и гордящиеся о народях языков, яко дана есть от Господа держава вам и сила от Вышнего.
0: Премудрость.
1: Премудрости Соломоновы чтение.
0: Вон мимо.
1: Праведник, аще постигнет, кончатися, в покое будет. Старость бо честна немногоретна, ниже в числе лет исчитается. Седина же есть мудрость человеком, и возраст старости житие нескверное. Благоугоден Богу быв, возлюблен бысть, и живы посреди грешников представлен бысть. Восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, и лилесть прельсти душу его. Рачение бо злобы помрачает доброе, и парение похоти применяют ум незлобив. Скончався в море, исполни лето долго, угодно бобе Господа душа его, сего ради подчасть от среды лукавствия. Люди еже видевшие и неразумевшие, ниже положивши в помышлении таковое, яко благодать и милость.

0: вечернюю молитву нашу, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани.

0: ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа просим. Прочее время живота нашего, мире и покаяния скончати, у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш

основатели святые обители сия, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского и всех новомучеников и исповедников церкви русские, святаго преподобномученика Корнилия, игумена Псково-Печерского, чудотворца, преподобной матери нашей Марии Египетская и преподобной Фросинии Московская, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, и всех святых, молим Тебя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Еще молимся, еже сохраните святей обители сей, граду сему, всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашественных племенников и междоусобной брани, о еже милостивы, благоуветливы убыти, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите от належащего и праведного.

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуйны, милостив будь, человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, ежего святых отец наших и вселенских, великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, ежего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ежего святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и

Сия Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра Алексея, Ионы Макария Филиппа, Иова Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета Иннокентия и Макария, святых славных и добровидных мучеников, новомучеников и исповедников церкви русские, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра митрополита Крутицкого, Кирилла митрополита Казанского, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского, Луки исповедника архиепископа Крымского, и Афанасия исповедника епископа Ковровского, святых царственных страстотерпцев, преподобных мучениц великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумена Радонежского Серафима Саровского и преподобных отец старцев Оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские и Матроны Московские, святаго преподобного мученика Корнилия, игумена Псково-Печерского Чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские и преподобные Ефросинии Московские, святых и праведных, Бога Отец Иакима и Анны, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрой нас кровом крылу Твою, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси душа наша, яко благо человека любец.

0: Святий Боже, святий кепкий, святий безсмертний, помілуй нас. Святий Боже, святий кепкий, святий безсмертний, помілуй нас. Святий Боже, святий кепкий, святий безсмертний, помілуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і веки веков. Амінь. Пресвятая Троице, помілуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы, оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и при.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов, и пять тысяч насытивай. Сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и лей, и умножи сия во святе обители сии, в граде сием, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти. Яко Ты си благословляй и освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Господи, уснемы, отверзиши уста мы звестят хвалу Твою. Господи, уснемы, отверзиши уста мы звестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголят души моей, не спасенему в Бозего. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах и услышами от горы святые свои я, а уснух и спах востах, яко Господь заступит мя, не убоюсь я тем людей, окрестно падающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил иси вся враждующими, суи зубы грешников сокрушил иси, Господне ей спасение на людях Твоих благословение Твое, аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мене, не же гневом Твоим накажешь и мене, яко стрелы Твоего зоша во мне утвердилась и на мне руку Твою, несть исцеление плоти мы от лица гнева Твоего, несть мира костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое презудоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеша на мне, восмердеши согниши ранами от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца весь день сетую хождах, яко лядвием и наполнившееся поругание и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирейся до зела раках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятейся, остави мне сила моя, свет очи мои тони со мною, друзья мои искренне мои, прямо мне приближившись и сташа, и ближним одолеть меня старше нуждах усе ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголуху суетная, и лестина весь день поучахуйся, а зажи, яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст своих, не бых, яко человек не слыша, и не моего из тех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповах Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует мне вся рази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мевле речи ваша, неоказана рана готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое завозвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живу и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящими бесправды, воздающими зла его с благая болгаху мя за негонях благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мой, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю вожадай Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земле, пусть и не проходни безводне, так и во святем явихся Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот уст немой похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, у имени Твоим воздержу руцы мои, яко тукой моей стеды исполнится душа моя, и устам радость восхвалят Тя уста моя, а еще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был иси помощник мой, в крови крыло Твое возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же приодесница Твоя, тише в суе скаши душу мою, не дот преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисовым будут, царь же восвеселится, Бозе похвалится вся клины сиим, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Те, яко был иси помощник мой, и в крови крыло Твое возрадуйся, прилепе душа моя по Тебе, мне же предесница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи Боже, спасение моего во дни возвахнущей пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, применен бы снисходящим имя в ров бых, яко человек без помощи мертвых свободь, яко язве не спящий во гробе, же не помянулся к тому, и те от руки Твоей треновине быша, положишь имя в рой преисподним темных и сине смертней, на мне утвердися, ярость Твоя, вся волны Твои навилась на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь мя мир за себе, предан бых и нисхождах, отче мой, изнемогость от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, не дай мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь то во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, еда познал Бог будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Яс к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрежь и душам, отвращаешь лице Твое от меня. Не исчезь массы трудех от юности моя. Вознежися, смирихся, изнемогох. Но мне при душе гневе Твое устрашение Твое возмутишь мя. Обы душами вода весь день не держаш мя вкупе. Удалил еси от меня друг и искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвахом нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душа моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твои, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться и окорли юность Твоя, творяй милостыни Господь и судьбой всем обидимым, за пути свои Моисею весоновом Израилевым хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость Твою на боящихся Его, и лико стоит восток от запада удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын, и ущедри Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко перси тьмы, человек, яко трава дни Его, яко цвет цельный, так уцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает тому место своего, милый же Господь, не от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я, Господь на небе сил готового престол свой и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильной крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил месть темных, яко мертвое века, юный во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творений руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы моя душа моя, к земле безводной Тебе, скоро услышимя, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров, слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взях душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегух, научи мне творить волю Твою, яко Ты иси Бог мой, дух Твой благословен,
благий, настать мне на землю праву, имя Твоего ради, Господи, живиши мя, прадуя Твои изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яка зраб Твоесьма, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, Дух Твой благий, настать мя на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя.

0: Спасение душ наших Господу помолимся. В мире всего мира, благостояние святых Божий, церквей, соединение всех Господу помолимся. О святем храме всеми с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве, и я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святей обители сей граде, всем всяком граде, стране и веру живущих в ней Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздуха, изобилии плодов земных и временях,

0: Всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи!
2: Яко подобает

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя, возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворилось и суд мой, и прю мою, селось и на престоле судя и правду, запретилось и языком, и погибе нечестивый, имя Его потребилось и век, и век века. Врагу оскудеше оружие в конец, и грады разрушилось, и погибе память Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготова на суд престол свой, и той судите имать в селении в правду, судите имать людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, весь живущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыская крови их помяну, не забы званий убогих. Помилуй мя, Господи, вишь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех тщери Сионе, возрадуемся о спасении Твоем, углебоши языцы в пагубе юже сотвориша, все эти сей юже скрыша, увязе нога их. Знаем, есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Твоею, увязе грешник, да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога, якуда не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою, постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеца суть. Вскую, Господи, отстоя до речи презирающего благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь нечестивому, возгорается нищий, увязаются в этих, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде благословим есть. Раздражи, Господа, грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним, оскверняются пути его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица его, всеми враги своими обладает. Рече бы в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятву усты его полна суть, и горе стерсти. Под языком его труд и болезнь, присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи его на нищего презираете, ловит в тайне, яко рев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Умерит его. Преклонитесь и подет, негда ему обладать убогими, рече во сердце своем, забы их, Бог отврати лице свое, да не види до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Часо ради прогнева нечестивый Бога, рече во сердце своем, не взыщет, видишь, якоды болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце Твои, Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник. Сокруши мышцы грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь, Царь во век и век века, погибните языцы от земли его. Желание убогих услышалось, и Господи, уготованное сердце их, внят ухо Твое. Суди сиру и смирену, да не приложит к тому величатися человек на земли. На Господа уповах, как и речете души моей, привитаю по горам, яко птица. Якося грешница нарекоша луку, готова же стрелы в туле, сострелять и вам мраце правое сердце. За ней я же ты совершилась, и они разрушиша. Праведник же что сотвори? Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол его, очи его на нищего презираете, вежди его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешнике сети, огонь и жупел, и дух бурен, часть чаши их. Яко праведен Господь, и правду возлюби, правоты види лице Его. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко уморящийся истины от сынов человеческих, суетные глаголы киежде ко искреннему своему, уснельсти вы в сердце, и в сердце глаголаше злая, потребит Господь вся устны льстивый и язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, устны наши при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыханию убогих ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обинюся о нем, словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею, Ты, Господи, сохранишены и собредешены от рода сего и вовек, окрест нечестивей ходят, по высоте Твоей умножилось и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращающее лице Твое от меня, доколе положу в советы в души моей, болезни в сердце моим день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуется, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое, спасение Твоем, воспою Господи ве благодеющему мне, и пою имени Господа Вышнего. Рече безумен в сердце своем, несть Бог, растреши омерзишися в начинаниях, несть творяй благостыню. Господь с небесе приничи на сыны человеческие, видите, аще есть разумевая, или взыская Бога. Все уклонившися вкупе не кричиме быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие есть, не дающие людям моя вснеть хлеба? Господа не призваша, там и убоящийся страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть, кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочены, делая правду, глаголи истину в сердце своем, иже не льсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближняя своя, уничижен есть пред ним лукавная, боящаяся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметаяся, сребра своего не даде в рихву, и мзды на неповинных неприят, творяйся я не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, грех Господи ви, Господь мой, еси Ты, яко благих моих не требуешь и, святым и же суть на земли Его, удиви, Господь, вся хотение своя в них, умножишься немощи их, пасих ускориша, не соберу соборы их откровей, не помяну же именных устнама моима, Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты еси устрояя достояние мое мне, уже на подошами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Пред зрех Господа предо мною выну, яко одесну и меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставишь душу мою в аде, не жедаси преподобному Твоему видите истрения. Сказал мне си пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою не в устах рестивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил мя си, и не обретися во мне неправда. Якуда не возглаголит уста моя дел человеческих, засловеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя, ас возвах, як услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай уповающее на Тя от противящейся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоей возрадуется, покрыши мя от лица нечестивых остравших мя, врази мою душу мою, одержаши, тук свой затвориша, уста и глаголыши гордыню, изгонящий мя ныне обыдоши мя, очи свои возложиши, уклоните на землю, объяши мя, яко рев готов на лов, и яко скими набитая и в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я, Господи, от малых от земли раздери я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытишься сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в нигда явите мися славе Твоей, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Покипо!

0: И спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
2: яко Твоя держава,

Христос от мертвых восстал, начаток усопших, перворожден твари и садитель всех бывших, истлевшее естество рода нашего к себе в себе самом обнови, не к тому смерти обладаешь, ибо все владыка державу.

0: Маки, Боги, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи!
2: Яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь!
3: Настанный ныне, отцы богоносные, святозарный собора вашего праздник, проповедует днесь обитель Псково-Печерская и церковь русская славу вашу, величающая вас, прославившего.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Яко святый си Божий наш, и во святых почивающий, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Всякое дыхание.

Во время оно, воедино от собой дело, рано придуши жены на гроб, носяще же, уготовыши ароматы и другие с ними, обретоши же камень отвален от гроба, и вшедши не обретоши телесе Господа Иисуса, и бысь недомышляющим сим о сем, и се мужа, два стаста в них, в ризах блещающихся, при страшном же бывшем им и поклоншим, лица на землю рекоста к ним, что ищете живаго с мертвыми, не сдену восста, помяните яку глагола вам, а часы в Галилее глаголя, яку подобает сыну человеческому предано быти, врутся человек грешник, и пропиты быти, и в третий день воскреснути, и помянуши глагола его, и возвращайся от гроба возвестиша, вся сия единому на десяте, и всем прочим, бяща же Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Яковля, и прочее с ними, я же глаголуху к апостолам сия, и вижися пред ним, яко лжа глаголы их, и не веруха им, Петр же, восстав, тече ко гробу, и приник виде ризы, единый лежащий, а ты де в себя дивися бывшему».

0: Слава Господи Святому Воскресению Твоему, и же землю осудив, приступшим постом, потом изнести плода тернии, от тернии венец из руки законопреступная, сей Бог наш плотский прием и клятву разрушил есть, яко прославися.
1: Слава Господи Святому Воскресению Твоему, победитель и одолитель смерти, и же смерти боявся, явися страстную бо плоть одушевленную прием, сей Бог наш, и брався с мучителем, вся воскреси, яко прославися.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, род человеч порабощен мучителем грехолюбным, кровью божественную Христос искупи, и, обоготворив, обновил есть, яко прославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, колено преклоняет всякое естество небесных, Дева воплотшемуся из Тебе, со земными же и достолепно преисподняя, яко прославися.
0: Преподобнее от Сибского Печерстия молите Бога о нас, приидите инок множества, приидите духовные сословия и люди вернии, составим рик празднующих, днесь духовная наша трапеза, днесь нам небесное радование, совершающим святую память Отец наших.
1: Преподобные от Сыпского Печерстия, молите Бога о нас, светло совершаем торжество ваше сие, и достойно почитаем вы, преподобнее Марка, Иона, Корнилия, мать Ивасо, Васяне, Дорофеи, Богу угодившие, и на небесех со всеми святыми прославляемые.
0: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, крестом Твоим постыдися нечестивый, содела бо яму юже ископа в паде, смиренных же вознесеся Христе рог в Твоем воскресении.
1: Слава Господи святому воскресении Твоему, благочестие проповедание языком, яко вода покры моря человеколюбче, воскрес бо от гроба, троически открыл еси свет.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, да все верние живоприемные гроби Тебе поклоняемся, погребся бо в Тебе и воста Христос воистину Бог наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жезлы с корени и сева, пророчески прозябши дева, цветя Христе, воссия нам святыйся, Господи.
0: Преподобнее Отцыпского Печерстия молите Бога о нас, притецем ныне вернее, первонасельника Печерского Марка воспоим верегласно, и о благочестнем Ионе благодарне возрадуемся, их бо молитвами смиренными и во тьме земней пещер богозданных, и зрияся благодати небесные святоритие трясиянное.
1: Преподобнее

0: Епископи, черти, молите Бога о нас, достойную похвалу принеси преподобному ученику Корнилию, игумену преподобному, ежеднесь умудряет сердца наше добре, направляя нас ко спасению.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно и во веки.

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами

0: Тебе, Богородице и Деве чистей, за все люди Бога умоляющей, обители Пского Печерская, святых своих, яко дар днесь приносит, твоих же даров богатства кто исповесть, яко и в рай возвела еси отцы наша.
1: Яко сад благоуханный процвела еси обители Пского Печерская святыми твоими, Господи, их же молитвами обилие милости Божия источило на месте се, пословеси премудрого, и лико аще помолится тебе на месте се, и ты услышишь и на месте жилище твоего на небесе, и сотворишь и милости в будеше им, сия милости причастницы бывшие, смиренно молим тебя, Христе, милости в буди ныне, и присно ко святей обители сей, молитвами преподобных отцев наших, их же пречистая Богородицы в рай веди.
0: Псково-Печерское похвало, отцы преподобные, явились исти, яко оружницы Христовы, молитвы бо ваша, яко меч духовный, грехи посекая, не пристайте ходатайствовать, очтущих память вашу светло.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Дева Мати благая, миру покрови и заступление, не остави обитель Псково-Печерскую, яко же воспение мира не оставила еси, но спасай на тебя.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, язвы Христе и раны милостивно подъял Иси, досаду по уланитам ударение терпя, и долготерпеливне опревание нося, ими же соделалось и мне спасение, слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, телом смертным животе, смерти причастился Иси, страсти ради нищих и воздыхания убогих Твоих, и растлив растлившего, при прославлении всех совоскресил Иси, яко прославися.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, создав и по образу Твоему человека любче человека, и умерщрены грехом преступления ради, распинся на лобнем, спасал Еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, часть моя Еси, Господи, и наследие желанное, соедини в имя из Девы Слове и постаси Твоей, плотью быв и постась.
0: Преподобнее Отцыпского Печерствия, молите Бога о нас, радуйся, Церковь Российская, возрасте бо в Тебе апостольское сеяние Андреево, земли русские украшения, обители чудные печерские, единого страни Киевстей, в Псковстей же другая, и та о Бозе ликует, и сия веселица, воспевающая соборы святых своих.
1: Преподобные отцы Пскова Печерстия, молите Бога о нас, свет спасительный воссия живущим окрест обители Псково-Печерские, глас словес божественных и хвалы Творцу, потряси воздух прежде неплодной пустыни, подвигну верно и непрестанно славословите Христа, жизнодавца.
0: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, судьи неправедному еврейскую завистью предан быв всевидче, и всей праведни судья земли Адама древнего избавилися осуждения.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Твой мир церквам Твоим кресте, непобедимую силу креста Твоего из мертвых воскресы подашь и спаси души наша.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, копием в ребро Твое, о Христе мой, прободен быв, от ребра человече созданную, губительство всем человекам бывшую ходатайцу, клятвы освободил еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Слово Божие, Сын Твой, Дева, Содетель Адама первозданного, не создание, аще плоти душевлену себе, из Тебе создал есть.
0: Преподобни от Цыпского печерстия молите Бога о нас, жития треволнения не вочтоже вменив, преподобни Отче наш Марко преблажение, в пустыню Псковскую вселился иси, и в пещере Богом зданий, в подвизях мнозих сокровенно пожил еси, того ради память Твоя пребывает вовеки.
1: Преподобные отцы Пскова печерсти, молите Бога о нас, и когда болезнь смертная постиже Тя, прияла еси образ ангельский, преподобная Мати Васо, гроб же Твой по кончине силы Божией изнесен быст, двукратые земли, да притекают люди верни кратцы мощей Твоих.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, бездна милости и щедрот обыдемя, благоутробным снитием Твоим, воплощся бо владыко, и быв в рабе из рации, обожил еси с собою сопрославив.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, умершление подъят, умертвитель, умершленного оживлено видя, Твоего воскресения сии суть, Христе образы и страсти Твоя пречистая, победительная.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, отверзаются Ти Христе страхом врата адова, сосуды же вражие восхищаются, тем же тя жены сретоша, вместо печали радость приимша.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, бездны грехов и бури страстей пречистая, избави мя, есибо пристанище и бездна чудес, верую притекающим к Тебе.
0: Преподобнее от Сипского Печерстия, молите Бога о нас. Явился еси преподобному ученичу Корнилие, благочестие, дивный наставник и обители Печерские, строитель изрядный, украсил есию храмы святыми, так уж де и окрест воздвизалось и их, чуть просвещая, ныне же в обители пребывая небесней, и Троица святей предстоя выну, моли спастися душам нашим.
1: Преподобное отцы Пскова Печерстия, молите Бога о нас, памятующие подвиги Твоя и борение, и кончину от руки самодержца российского, скорбящие братья Псково-Печерская, храм устроившего имя Твое, преподобном мученичи Корнилие, в нем же бескровную жертву приносят, хвалящие и благословящие Бога.
0: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами сей друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ты боишься, Царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
3: Воскреслися днесь из гроба щедре, и нас возвелися от врат смертных. Днесь Адам ликует и радуется Ева, вкупе же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу власти Твоей.
4: Небо и земля днесь далекоствуют, и Христа Бога единомудренно да воспевают. Яко узники от гробов воскресе, срадуется вся тварь, приносящий достойные песни Создателю всех, Избавителю нашему, яко человеки, из ада днесь, яко жизнодатель совозвет, на небеса совозвышает и низлагает вражие возношения, и врата адова сокрушает божественную державу власти своей.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Раздрасте церковные светлые завеса в распятии Содетеля, сокровенную в Писании, являющей верным истину, благословенности зовущим Боже Отец наших.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, пропаденным Твоим ребрам, каплями боготочной животворящей крови Христе, смотрительно каплющей на землю, сущих от земли совоздал еси, благословен еси зовущих, Боже Отец наш.
0: Слава Господи Кресту Твоему честному и воскресению! Не просто солнце на кресте висище человека, но Бога воплощенно зря помрачается, Ему же и поем благословенности, Господи Боже, Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, иже славы Господь, и держай горние силы, иже с Отцем сидяй, девственным рукам оносим, благословенности, Господи Боже, Отец наш.
0: Преподобнее Отцыпского Печерстия, молите Бога о нас. В трудех постнических, яко благодати росу, испевал еси вкупе со отцем нашим Корнилием, в Иссиане преподобном мучениче, такожде и чашу смертную испил еси с ним безвинно, и от царя земного к царю небесному предпосланы бысте, тому вопиюще, благословен еси Боже Отец наш.
1: Преподобный Отцыпского Печерстия, молите Бога о нас. Времена и лета церкви Псковские, и заявилось и нам, преподобномученище Васиане, Корнилию Богомудрому, в летописании помогая изрядно, та же и дело, его ревнитель быв славный, ныне же с ним во свете тресиянием, вопиеши согласно, благословенности Божий Отец наш.
0: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, раздрася церковная светлость, егда крест Твой водрузися на лобнем, и тварь, преклонящаяся страхом воспевающий, благословите вся дела Господня Господа, и пойте, и превозносите Его вовеки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, воскресеси Христе из гроба, и пашего прельщением древом исправилась и божественную силою, зовущая и глаголюща, благословите все дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вовеки.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, уснув и убо яко смертен, воскресил еси яко безсмертен спасе, и спасающий от смерти поющих, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вовеки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, чины умные, яко мати превзошла еси, и близ Бога бывши, благословим, благословенная Дева, Рождество Твое, и превозносим во вся веки.
0: Преподобнее отцы Пского Печерстия, молите Бога о нас, отрасли духовная обители Печерские, Богоносе смиренне Дорофее, из древли страна Псковская и страна Ярославская, верю и веру к Тебе имут, яко в первый сам духовно умудрися, во друзей же иные умудрялися, в пустыню югскую приходящая, тем же ця угодника Христова величаем.
1: Преподобная отцы Пского Печерстия, молите Бога о нас, Лазаре, благочестие подвижниче, равно ангельным и праведным житием Твоим затворе, явился еси наследник благ вечных, так ожди нас грешных, покаяние утверди, да и мы молитвами Твоими просветимся и избавимся от сети вражьих, Отче наш преблажение.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа,
1: и ныне и присно и во

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Страшно есть зреть и Тебе, Творца, на древе воздвижено о Слове Божий, плотски же страждущие Бога за рабы, и во гробе бездыханно лежаща, мертвые же из ада разрешивша, тем же Тя Христе, яко всесильно величаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Если смертные спасися Христе, праце положен бы во гробе мертв, и живот процвел, иси мертвые воскресив, руководив естество человеческое ко свету, и в божественное облекнетление, тем же источника тя света присно живаго величаем.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению! Честь человеком от бесчестия смерти всем источил еси, и я же распятием Твоим спаси вкусив, существом смертным нетлением мне даровал еси Христе, яко человеколюбец.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, положил еси нам непостыдную молитвенницу, Твою Мать Тебе родшую Христе, тая молитвами милостиво подаяши нам Духа, Подателя благости и от Отца Твоего исходящего.
0: Преподобнее от Ципского Печерстия молите Бога о нас, недра земная не сокрыша сокровища мощей ваших, преподобнее Ипского Печерстия, ими же источаете струи благодати, освящающие души наша, да и мы внидим ко трапезе Христа Бога и небесного веселья причастницы будем, ваш собор почитающее.
1: Преподобное Ципского Печерстия, молите Бога о нас, величает вас преподобнее обитель Пскова Печерская, на святей горе во имя ваше храм создавшая, яко с поборником крепких в трудех и молитвах, и просим умильно молите Христа Бога согрешением оставления даровати, чтущим любовью святую память вашу.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

0: благ и миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Уступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми поминувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Живи, Господи!
2: Яко Тя хвалят вся силы небесные, и Тебе славу высылаем, Отцу и

0: Добродетелями приставшийся, видим предстоящего в живоноснем гробе мужа в блестящихся ризах, мироносицам преклонщим лица на землю, небесы владычествующего воскресения да научимся, и к живота гробу с Петром притецем, и содеянному удившися прибудем Христа видеть.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, соборе святых Печерских, стране Псковстей украшении, молитесь ко Господу о всем иночестве российским, я еже просветите чтущие вас любовью.
0: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Радуйтесь, вещавый, претворил еси печаль прародителей, Господи, радость внося восстание Твоего в мире. Того убо живодавчие рощуются, свет просвещающий сердца, свет щедрот Твоих не спасли, еже вопите Тебе, человеколюбче, Бога человека.

Еще молимся о Богохраниме стране нашей, властях и воинстве я. А тихо, безмолвно житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателей святой обители сия, и о всепрежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду правдивых.

Власти жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего, и романаха Яна с братья святые обители сия. Еще молимся, плодоносящих и добродеющих, во святеми всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

0: Яко милосив и человеколюбец Бог еси, тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки векова.
1: Аминь.
2: Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, верь. Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Не всегда совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа проси.
1: Ой, Господи.
2: Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа проси. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа проси.
1: Подай, Господи.
2: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа проси.
1: Подай, Господи.
2: Прочее время живота нашего в мире покаяния скончайте у Господа проси.
1: Подай, Господи.
2: Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на

0: наша, Господи, ви преклони.
1: Тебе, Господи.
0: Твое бысь же миловати и спасатели, Боже наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну.

воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо.

Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ней и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. То есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя, Господи, ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Якуда оправдишися в слове всех Твоих и победивши в них да судите ти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, вознашение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, за клан быть яко овчак, грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущне Сыне и

Тением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыко, создание твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и твой осквернив образ. Но творение и создание твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо имене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать я святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтеся. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есть достоин, неже доволен, да под кров нидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возмышался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмышайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящении и просвещении и здравие смирение моей души и тела. В облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твои я Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смерти,

чистых и девственных кровей, паче естества росшее тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище имени покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божий, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, яко умножившись паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кий грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял. Блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортонобесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и несть грех побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный Царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так оприми и меня грешного, много бы согрешихи, осквернихся, и о печалях духа твоего

и волею же, и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешься. И истяжеше слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согрешив, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есмь почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возреть и видеть на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тя уповах, аще есть ми спасение упование, аще побеждая человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение надежда. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь, и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их, паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир окупивши,
Прийде дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже мне возгнушайся слове, Твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь и зол множество, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видясь и очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все оставими, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжий, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал Иси, Владыка мой, всякий дый мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есть мой. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и боготворящая благодати. Не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекл, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Тей, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых

Несмь доволен, владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, не бу блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессемя нарушая Тебя, Пречистой и Преснодевой Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человека любви Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, коже оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессемя рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содетелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боеси недостойные попаляя, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меси любовью Христе, и изменил меси божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блажи два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще буди рзнуса в нити в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.